0: Идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райт объявляет аборт в системе! Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом карать!
1: Святая Мадонна! Научит нас драться! Феминистка Магдалина! Пошла на демонстрацию!
2: Бунт России!
3: Харизма протеста!
2: Бунт России!
3: Путин достал!
2: Бунт России!
3: Мы существуем!
2: Бунт России!

следят за сущностью видения. Пришло время подрывного столкновения. Стая сук сексистского режима просит прощения в имени.